0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. В начале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
1: Обратная связь.
2: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планирует съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать словаки? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск, 2 недели, планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Пис из Польши, Арне Тим из Эстонии. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур. Но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Предлагаем вашему вниманию очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Литературный журнал. Речь пойдет о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы.
3: Литературный журнал.

Мирослав Валек не часто давал о себе знать новыми поэтическими произведениями. Но, как заметил его собрат по перу Милан Руфус, Мирослав Валек принес в поэзию свою эпоху, полную противоречий. Его по праву считают новатором лиризма в поэзии. Критик Станислав Шматлак подчеркивает, что Валек в своем творчестве разрушал традиционную модель интимно-камерной лирической исповеди и реализовал новые представления о функции поэзии в наше время.

Мирослав Алек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валика относится к первой половине 40-х годов. Но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валик в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валика отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». «Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга». Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

0: После сборника «Любовь в гусиной коже» наступил почти десятилетний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Поль Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.
1: Говори всегда правду, даже если слово уклончиво снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она бархат и меч. Осторожно и нежно ты должен ее беречь.

0: Radio Slovakia International.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор RSI Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де Лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруды» «Звонки звоньте», были отложены на полку. Незадолго до лета 1968 года Марцела Лайферова записала эту песню с танцевальным оркестром чехословацкого радио, и она стала большим хитом в нашей стране до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Давайте сейчас вспомним свободную и опьяняющую атмосферу лета 1968 года, когда никто и понятия не имел, чем все закончится. Песня «Ла-ла-ла» в исполнении Марцела.

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петеру Липе был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом. Помимо большого хита «Баллада о четырех конях», в альбом также вошла песня «Каракас», которая передает атмосферу жаркого лета. Сегодня, в эпоху мобильных телефонов, фраза «Не вешайте трубку, звонит Каракас» может быть непонятна молодежи, но в эпоху стационарных телефонов она была очень популярна. Хотя текст песни посвящен расстоянию, жаркой южноамериканской атмосфере и неожиданной встрече с давней подругой, музыкальная песня создает идеальную атмосферу летнего отдыха. Давайте насладимся ее вместе с Петером Липой и его песней «Каракас».

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурьяном, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле «You only live once». И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Бурьян, «Живем один раз». Живем всего один раз.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.